0: Alo.
1: Ha, mene. Što? Слушай, среди ночи какой там мирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
1: Аждар, Набли. Амдулла, гезарым бу вақты ене гёресан на ло хабар. Сабырласын, гезе де динчлигим йоқтыда. Ят гёрім, ят кадасы. Гезаның хейриндансе, сахарин шәрі яқшын.